намиккараагума тааккуа илигиюкки ангиқарсимава чаакуулаппуллумару